Та то тогда сигарет, на ще сиган без ему скрет. Он де лост мит сих оф канфой, де патиен. Ту бис кума оне гэд, от мит никс верлост ди вэд. Ой, за гамма, ту хост гор никс.